0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте «На что

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет. С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите госуслуги «Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 96-53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210 55 00.

0: Реклама на Радио 100.
1: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
2: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему все вкусное вредное?
2: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
3: Можно ли быть счастливым без денег?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
6: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радио 100. 100 FM. You've seen every sky, I don't show my skin.

0: Радіо 100.
1: Autumn in New York.
0: 100 FM.
1: Why does it seem so inviting?

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Музыкалка на Радио 100. Музыка — это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Мэр Челябинска Алексей Лушкин сообщил, что отопительный сезон в городе начнется с понедельника, 5 октября. А на полный запуск системы понадобится от 5 до 7 дней. Решение приняли, исходя из текущих погодных условий и прогнозов на следующую неделю. По словам градоначальника, многие школы, детские сады и медицинские учреждения уже подключены по заявкам руководителей, а в жилом фонде стартуют с понедельника, чтобы минимизировать возможные неудобства для жителей при нештатных ситуациях. Лушкин отметил, что при запуске отопления, помимо совместной работы мэрии и теплоснабжающих организаций, важна максимальная включенность управляющих компаний. Он поручил городскому управлению ЖКХ контролировать процесс и оперативно реагировать на обращения жителей. 1 января 2027 года выплаты почетным донорам в Челябинской области начнет предоставлять Социальный фонд России. Туда же перейдут пособия людям с поствакцинальными осложнениями. Раньше эти меры поддержки предоставляли органы соцзащиты. Выплаты будут назначены проактивно, без заявления на основании данных из государственных информационных систем. Управляющий отделением соцфонда по Челябинской области Татьяна Бажаева отметила, что для жителей региона переход выплат означает прежде всего простоту и скорость. Всего Социальный фонд России уже принял 72 меры поддержки, которые раньше относились к другим ведомствам и органам власти. В Челябинской области Социальный фонд, в частности, предоставляет детские пособия, компенсации пострадавшим от радиации и меры поддержки семей сотрудников силовых ведомств. Финал второго всероссийского студенческого конкурса «Фонтаны России» прошел в Челябинске. Мероприятие, посвященное созданию городских водных объектов как архитектурных и инженерных произведений, собрало представителей профильных министерств, организаторов, Национальную ассоциацию водоснабжения и водоотведения и Союз российских городов, а также студентов главных строительных вузов страны. Выбор региона как площадки не случайен. Челябинская область в последние годы демонстрирует прорыв в развитии городской водной инфраструктуры. В Магнитогорске успешно функционирует крупнейший в мире тематический каскадный фонтан «Стальное сердце Родины». С 2024 года набережная реки Миас украшена мультимедийным комплексом, который в 2026 году дополнили уникальными фигурами верблюдов, а в парке имени Гагарина открыт первый на Урале паровой фонтан. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно. Местами ожидаются кратковременные дожди со снегом. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 9 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: О погоде на Радио 100. Сегодня в Челябинске будет облачно. Местами ожидаются кратковременные дожди со снегом. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 9 градусов.
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00. The question that I pose.

0: Реклама на Радио 100. 24 и 25 октября в Челябинске в Конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет. Молодые, дерзкие, невероятно талантливые – это они – молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: 90-летие Челябинского театра «Кукол» и «Девушки в любви». Как провести выходные? В 19:35 в воскресенье театр «Кукол» повторит юбилейный спектакль-концерт, приуроченный к его 90-летию 1935-й «Ровесники», комментирует директор театра Елена Ильченко.
2: Это, безусловно, сложный спектакль в плане его характера и формата. Во-первых, это спектакль-концерт. Он с песнями, он со сложной хореографией. С точки зрения кукольности, там задействовано около 5 систем кукол. Это и перчаточные, и планшетные, и марионетки, которыми кукловоды работают со второго этажа декорации. То есть это куклы на 3-метровых нитях. Это маппеты, куклы, которые используются в этом спектакле. В этом спектакле артисты работают живым планом в костюмах, которые, кстати говоря, меняют 3 раза. Девушки-медсестры, которые ведут этот спектакль, это повествование, и такими связующими ключевыми фигурами являются. И в этом смысле это, конечно, какой-то синтез искусств, но мы не уходим от нашей специфики, от нашего такого предназначения, что ли, театрального. Кукла в этом спектакле главное.
1: Для лиц старше 12 лет. Также в 7 вечера мини-театр покажет известную историю драматурга Ирины Васьковской «Девушки в любви». Это спектакль про ожидание принца как символа лучшей жизни. Для лиц старше 16 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Насыщенных вам выходных!
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: Мульт-ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Военные учения с участием Японии утратили сугубо оборонительный характер, сообщили РИА Новости в МИД России. В ведомстве отметили, что российская сторона обеспокоена участием Японии в подобных маневрах. В МИД упомянули анонсированные Японией планы использовать ударные ракетные комплексы тип 25, установленные на территории страны. Токио планирует задействовать их в японо-американских учениях «Кингсворд» в октябре. Учения США и Японии начнутся 19 октября и продлятся 11 дней. В них примут участие контингенты из 7 других стран, в том числе из Австралии и Канады. Для маневров власти Японии в марте установили в городе Кумамото комплексы тип 25, дальность действия которых достигает 1000 километров. Президент США Дональд Трамп предложил назвать мост в штате Алабама его именем, заявив об этом на предвыборном митинге. Публика встретила предложение одобрительными возгласами и аплодисментами. 2 октября в штате прошла торжественная церемония закладки первого камня моста, который планируют построить через реку Мобил. Стоимость проекта достигла 3 миллиардов долларов. Открыть движение по нему планируют к 2031 году. Власти расширяют цифровой профиль россиянина. В него включат данные о судимости, больничных и праве на маткапитал. Об этом ТАСС рассказал зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин. Речь идет об эксперименте по повышению качества и связанности данных в госинформсистемах. Он предполагает развитие цифрового профиля, совокупности сведений о человеке, которые содержатся у ведомств и которыми они обмениваются. Сведения будут включаться в цифровой профиль поэтапно. Часть добавят только в следующем году. Для гражданина это выразится в расширении возможностей электронных услуг по мере готовности ведомств и организаций к обмену данным. В России могут разрешить охотникам отстрел 100 тысяч медведей за вознаграждение. Размер региональных выплат за добычу зверя составит от 15 до 35 тысяч рублей. Кроме того, в регионах могут кардинально изменить правила охоты на медведей из-за участившихся случаев нападения на людей. Профильные ведомства предлагают полностью отменить пошлину за получение разрешения, а вместо этого выплачивать охотникам денежное вознаграждение, размер которого будет зависеть от региона. По данным Минприроды, с начала текущего года от нападений медведей в стране пострадали 59 человек, а за весенне-осенний период погибли по меньшей мере 22 человека. Эксперты поясняют, что дикие звери выходят к населенным пунктам из-за сезонных миграций, дефицита кормовой базы в лесах, а также из-за обилия несанкционированных свалок с пищевыми отходами вблизи жилых домов. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно. Местами ожидаются кратковременные дожди со снегом. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 9 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
4: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: О погоде на Радио 100. Сегодня в Челябинске будет облачно. Местами ожидаются кратковременные дожди со снегом. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 9 градусов.
1: Радио 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Челябинскую область, где проходят масштабные стратегические учения «Центр-2026». На Чебаркульском полигоне президенту представили новейшие модификации БПЛА «Герань-4» и «Герань-5». Главной особенностью обновленных моделей стал переход на реактивные двигатели, что позволило существенно поднять технические характеристики. Скорость «Герань-4» теперь достигает 350 км в час. При дальности полета до 800 км. Более мощная «Герань-5» развивает скорость до 450 км в час и преодолевает расстояние до 900 км. Кроме того, разработчикам удалось значительно увеличить вес боевой части боеприпасов. У пятой модели она выросла до 90 км. Губернатор Алексей Текслер доложил Владимиру Путину о ключевых инфраструктурных проектах Челябинской области. Встреча прошла в рамках рабочей поездки главы государства на Южный Урал и участия в учениях «Центр-2026». Главным транспортным проектом Челябинска остается метротрам. Благодаря поддержке президента область получила возможность использовать ранее созданную подземную инфраструктуру и соединить ее с городской трамвайной сетью. Завершить строительство планируется в 2028 году. Хоккейный клуб «Трактор» впервые за 6 лет победил «Акбарс» в Казани, взяв верх со счетом 3-2 и набрав максимум очков в сложнейшем гостевом выезде. Это третья победа челябинцев подряд в КХЛ. Ранее были обыграны столичные «Динамо» и «Спартак». Из-за травмы нападающего Никиты Сошникова тренерский штаб кардинально перекроил звенья. Четыре тройки впервые вышли в разных сочетаниях. В первом звене появился Максим Джиашвили, а Борис Катчук не попал в заявку. На 23-й секунде счет в игре открыли казанцы, но «Трактор» быстро ответил. В третьем периоде хозяева сократили разрыв до минимума, но челябинцы удержали победу. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно. Местами ожидаются кратковременные дожди со снегом. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 9 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News. На радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
2: Почему у одних все, а у других сессия?
3: Сколько времени нормально не мыть посуду?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
5: Диатоника на Радио 100. Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам. Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
6: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Много от аналония стол. Челябинске 11 часов 15 минут. У микрофона я, Оля Деева. Приветствую всех на волне 100% комфорта. Друзья, выходные настали, пусть и пасмурные, пусть и прохладные, но зато отдыхаем. Желаю вам шикарного уикенда под звуки музыки высшей пробы. На мировом бестселлере Том Джонс у нас прозвучит «She's a Lady». А прямо сейчас кавер на композицию «Hey Jude» послушаем.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: О погоде на Радио 100. Сегодня в Челябинске будет облачно. Местами ожидаются кратковременные дожди со снегом. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до +9 градусов.
1: Радио 100.

0: Loving you too long на Lonely Stone. Челябинск, 11 часов 33 минуты. Ну что, друзья, у нас в эфире новая рубрика. Называется она «Музыкалка». Сегодня выйдет уже третий выпуск. С недавних пор вместе с музыковедом Натальей Кучер мы знакомим вас с историей музыки. Начиналось все с Древней Греции. В прошлом выпуске рассказали вам про средневековые хоралы. Сегодня продолжим рассказ, и речь пойдет об уличных музыкантах, которые странствовали в средние века по городам, исполняли разные композиции. Обо всем этом в подробностях в 11:45 услышите. Также выпуски музыкалки можете найти в нашей группе во ВКонтакте в разделе «Подкасты» и на стене. Ну а прямо сейчас джаз, Пегги Ли с композицией «Мистер Вондерфул».
1: Осенний джаз на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.

0: Музыкалка на радио Стол. Здравствуйте, друзья! Это рубрика «Музыкалка» на Радио 100. Продолжаем вас знакомить с историей музыки. В этом мне помогает музыковед Наталья Кучер. Наталья, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Ольга!
0: В прошлый раз мы рассказывали вам про хоралы. Это церковные песнопения. Сегодня пойдем дальше. Я так понимаю, что будет выпуск уже про другой вид исполнения музыки. Это рассказ про уличных музыкантов со своими произведениями. И, наконец-то, доберемся до музыкальных инструментов Средневековья, да?
1: Абсолютно верно. Мы сегодня поговорим не о церковной музыке, мы поговорим о странствующих музыкантах, которые представляют собой отдельную ветвь музыкального искусства. От них как будто бы выросло дальше профессиональное искусство тоже. И вот эти вот странствующие музыканты, их было великое множество. Их очень по-разному называли. Кто их называл гистрионы, кто жонглеры, кто шпильманы, ваганты и так далее. То есть в разных землях, в разных странах эти названия вот варьировались.
0: Очень хотелось бы знать, кто же были эти люди, бродячие музыканты Средневековья, которые вышли на улицы, постоянно передвигались из одного города в другой, я так понимаю, что не имели постоянного места жительства. Это были действительно фанаты своего дела, которые исполняли музыку ради творчества или, возможно, хотели донести какие-то свои мысли и видения мира или политической ситуации, возможно, в стране. Или просто было такое желание заработать денег именно с помощью музыки.
1: Например, ваганты или гальярды, они были, в общем-то, грамотными музыкантами, они принадлежали к духовенству или были студентами. Некоторые вот не приняты были в духовенство, они пошли гулять по свету и нести вот это искусство в массы, так скажем. Или шпильманы, это, в общем-то, жонглеры на немецком языке, которые тоже были странствующими профессиональными музыкантами, но вот происходили из низшего сословия. Ну, то есть, скорее всего, что они зарабатывали так себе на хлеб вот этим уличным музицированием, переходя из города в город.
0: А вот сама та музыка, которую они исполняли, она что в себе несла? То есть это были какие-то социальные темы, да, насущные, такие острые, которые нужно было обсудить через музыку, может быть, высмеять кого-нибудь, или что это вот было?
1: Ну, конечно, у них разная тематика произведений была. Это и военные песни были, и сатира, естественно, и какие-то пародийные вещи они создавали. Ну, и любовная лирика, естественно, куда же без нее.
0: У любовной лирики было интересное название «Куртуазная любовь».
1: Трубадуры как раз, они воспевали вот эту любовь к замужней даме, которая была им недоступна.
0: Что касается музыкальных инструментов, здесь-то они точно уже были, да, в отличие от хоралов, где все исполнялось только с помощью голоса, на чем играли уличные музыканты.
1: Ну, здесь, конечно, уже ассортимент, так скажем, инструментов большой. Это, естественно, ударные, это, скорее всего, что первое, это барабаны были какие-то, потом духовые инструменты, свирели, рога, трубы и струнные. Это арфа, фидель, это прапрапредок, скажем, виолончели или скрипки, ну, такой струнный инструмент.
0: У нас уже есть хорошая традиция. Каждый выпуск нашей рубрики мы предлагаем послушать отрывок из той или иной композиции музыкальной. Сегодня тоже у нас она прозвучит, да? Что это будет?
1: Но здесь я предлагаю послушать всем известный студенческий гимн, который называется «Гаудамус игитур». Это вот как раз песня, которая возникла в творчестве вагантов в средние века.

0: Наталья, у нас очень много разных музыкантов, как вы уже сказали. Были еще и жонглеры. Жонглеры, само название ассоциируется у меня не только с музыкой, да, но и с какой-то акробатикой. То есть они еще этим занимались.
1: Да, жонглеры — это французские такие странствующие артисты, которые передавали свое творчество по наследству, исполняли не только музыкальные произведения, но еще и всякие акробатические номера. Часто трубадуры — это более высокая каста странствующих музыкантов, они нанимали жонглеров, чтобы те исполняли их произведения.
0: Сами не могли?
1: Нет, могли, но просто они могли себе позволить, чтобы кто-то за них исполнил. То есть жонглеры — это исполнители, так же, как шпильманы — исполнители, ваганты часто исполнители, а трубадуры, там, труверы дальнейшие, французский аналог, так скажем, они были авторами музыки уже. Авторство не приписывалось как таковое, они вот не записывали, что это, да, это моя песня. Но они действительно сочиняли и могли делегировать полномочия исполнения вот как раз таки такому жонглеру.
0: А как церковь к этому всему относилась? Грехом не считалось вот эти песнопения уличные?
1: Да, естественно, что это все подвергалось гонениям со стороны церкви. Церковные служители называли их часто бесовыми рассказчиками или иудиными детьми. И считали, что вот они зарабатывают деньги себе вот этим уличным музицированием. Это было грехом, чтобы им давать деньги за эти выступления.
0: Наталья, очень интересно, но я так понимаю, что эта тема объемная. Предлагаю следующий наш выпуск тоже посвятить ей и продолжить рассказ про уличных музыкантов.
1: Прекрасно, это будет замечательно.
0: Давайте вот так немножечко забегая вперед, скажем, на чем акцентируем внимание в следующий раз.
1: Ну, давайте поподробнее поговорим про трубадуров. И дальнейшее развитие трубадур — это французская ветвь уличного музицирования. Дальше мы пойдем про немецких музыкантов, расскажем про мейстерзингеров, которые сыграли очень большую роль в истории музыки, особенно европейской.
0: Ну что ж, друзья, ждите следующий выпуск рубрики «Музыкалка». «Музыкалка» на радио «Столб».

0: Джейми Лоусон, wasn't expecting that на Радио 100. Продолжаем нашу музыкальную субботу, и в рубрике Люкс Тайм услышим дуэт Паулинио да Коста и Олжеро с песней Girl from Ipanema. А сразу после встречайте Елену Трубникову. Она расскажет вам о том, что сегодня происходит в мире. В эфир выйдут новости.
1: Люкс Тайм на Радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Свердловской области возбуждено уголовное дело после локального обрушения горной породы на шахте «Черемуховская глубокая», в результате которого погиб рабочий. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по региону. Североуральский межрайонный следственный отдел квалифицировал произошедшее по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ранее сообщалось, что в шахте на Урале, где обрушилась порода, находится 98 человек. Россия представлена на заседаниях группы 20 в США на министерском уровне, что подчеркивает важность этих совещаний. Об этом заявил Шерпа России в двадцатке начальник экспертного управления президента Российской Федерации Денис Агафонов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на пресс-конференции в российском посольстве в Вашингтоне. По его словам, подготовка к саммиту выходит на финальную прямую. Уже проведен целый ряд мероприятий, включая встречи на уровне экспертов и отраслевой диалог на уровне министров. Агафонов отметил, что с российской стороны практически во всех мероприятиях по четырем приоритетам приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти на уровне министров, что еще раз подчеркивает внимание России и ее оценку важности 20-го механизма. Соединенные Штаты в 2026 году председательствуют в двадцатке. Финалом мероприятий в США по линии этого объединения станет саммит, который пройдет с 14 по 15 декабря в Майами. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал правительство запустить в Российской Федерации адресную программу льготного кредитования для самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Об этом он заявил ТАСС. По словам Миронова, кредиты нужны в наиболее важных отраслях, способных стать локомотивом развития экономики и роста благосостояния граждан. Кроме того, депутат считает необходимым дальнейшее снижение ставки Центрального банка Российской Федерации по меньшей мере до 7%. По его мнению, это разморозит деловую активность и стимулирует экономику за счет роста внутреннего спроса. Российское антидопинговое агентство не включило фигуриста Андрея Мозалева в новые пулы допинг-тестирования. Это следует из документов, имеющихся в распоряжении ТАСС. Мозалев находился в расширенном пуле тестирования «РУСАДА» минимум 4 последних года. Однако в новом списке места ему не нашлось. Фигурист изначально был заявлен на идущий в эти дни в Грузии турнир серии «Челленджер». Но менее чем за неделю до старта его заменил Матвей Ветлугин. По информации ТАСС, замена не связана с проблемами со здоровьем Мозалева. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Днем порывы до 16. Температура воздуха ночью минус 4 градуса, завтра днем до плюс 8. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
2: 24 и 25 октября в Челябинске в Конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Travis Waving at the Window на Радио 100. Челябинске 12 часов и 13 минут. Ну что ж, друзья, в кинотеатрах вновь показывают фильм «Сумерки». У него появились новые фанаты. Это аудитория зумеров, люди, которым сейчас 18-24 года. Они показали самый заметный прирост на фан-сайтах «Сумерек». А вот поклонники помладше фильм не оценили. У подростков 14-17 лет вампирская история интереса не вызвала. На сайтах с товарами, которые связаны с «Сумерками», мужчины оказались заметнее, на них пришлось 66% покупок, причем приобретают в основном книги, также поздравительные открытки с изображением главных героев, футболки, твердые духи и ароматические свечи. Если соскучились по фильму «Сумерки», то у вас есть возможность также сходить в кинотеатр и посмотреть все серии. Ну а мы вернемся к музыке высшей пробы. В мировом бестселлере Элвис Пресли у нас прозвучит «Can't Help Falling in Love», а в кавер-вилле услышим «Six Finger Painted Black».
1: Кавервилл на радио 100.

0: В это воскресенье в Челябинске будет облачно, возможны умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер подует с северо-западной стороны со скоростью 4-9 метров в секунду. Днем ожидаются порывы до 12 метров в секунду. Ночью будет от минус 1 до плюс 1 градуса, а завтра днем до 7 тепла.
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Мадонна, Take a Bow на Радио 100. Друзья, накануне 2 октября наш Челябинский театр кукол имени Вольховского отметил очередной день рождения. И выпуск рубрики «Культурный код», который прозвучит в этом часе, будет посвящен именно театру кукол. К нам в гости придет его директор Елена Ильченко и расскажет главному редактору «Радио 100» Кристине Вовченко о том, какие спектакли можно будет увидеть в Театре кукол в этом сезоне, какие премьеры состоятся. Также наши гости расскажут о новогодней кампании и о том, какие спектакли понравятся взрослому зрителю. Обо всем этом в 12:45. Но прежде музыка. Сейчас Элиан Элиас, а сразу после в нашем эфире зазвучит джаз. Тони Беннет и Леди Гага споют для вас композицию «Cheek to Cheek».
1: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на Радіо 100.
1: Калицин, старше 12 лет.
2: Театр кукол имени Вольховского давно перестал быть местом исключительно для маленького зрителя. Сегодня сюда приходят подростки за сложным языком метафор и взрослые. О том, какая она сегодня главная сказочная площадка Челябинска, поговорим в этом выпуске программы «Культурный код». В гостях в студии «Радио 100» директор театра кукол имени Вольховского Елена Ильченко. Елена Александровна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Театральный сезон уже стартовал. Первые спектакли были в августе. В сентябре прошел 10-летний юбилей «Соломенного жаворонка». Но именно 2 октября, в день рождения театра имени Вольховского, открывает свои двери уже, собственно, премьерами. И спектакль-концерт главного режиссера Александра Борока под названием «1935 ровесники» открывает день рождения театра. Расскажите подробнее о нем.
3: Да, если говорить о премьерах, то это не первая премьера этого сезона, и это даже не столько премьера этого сезона. Вообще, это прошлогодняя премьера, но она действительно деньрожденческая. Она такая юбилейная, мы ее так задумывали. В этот раз нам удалось ее поставить день в день с официальным днем рождения театра. В прошлом году у нас это не получилось. Мы ее, по-моему, 15 октября выпустили, но долго готовились к ней, поэтому время понадобилось. Премьеру мы уже выпустили в этом сезоне. Мы 1 сентября, даже 30 августа, еще раньше сыграли. Выездной спектакль школьный или классный, как я его называю. Это формат спектакля для школьников прямо в самой школе. Мы приезжаем к старшеклассникам и в течение урока 45 минут играем «Преступление и наказание», поставленное нашим главным режиссером Александром Бороком. Он выбрал несколько сюжетов, несколько эпизодов из Достоевского и обыгрываем их в куклах. Художник этого спектакля Ирина Хмарук. Вот мы уже получили первые отзывы, посыпались заявки от школ. Ну, надеюсь, для нас это первый опыт выездной такого формата для подрастающего поколения, в смысле для подростков. А надеюсь, он приживется. И этот проект, который условно Александр Владимирович назвал «Театр из портфеля», приживется и будет развиваться в городе Челябинске. Да, и не только.
2: Школьная программа будет легче проходить.
3: Да. Что касается ровесников. Ну, это вот, собственно говоря, жанр вы прочитали. Спектакль-концерт. Он очень красивый. Он так задумывался. Он задумывался как спектакль-праздник к 90-летию театра. Та же Ира Хмарук его как художник-постановщик придумывала и ставила. Это такой формат концертных номеров, с одной стороны. Вот такой жанр. Мы говорили за кулисами, за микрофоном об театре Образцова. Так вот, самый яркий, аналогичный формат – это необыкновенный концерт образцовский, где из кукольных номеров собирается полотно спектакля. В нашем спектакле все то же самое, только соединены эти номера еще одной темой. Вот той цифры, которая стоит в начале названия, 1935. А Александр Борок посмотрел, кто и что в этом году яркого и такого запоминающегося родилось, и собрал все эти события, эти имена этих людей, этих персонажей, эту музыку в одном спектакле. Но кроме известных людей и кроме артистов, музыкантов, в спектакле появляются режиссеры, которые на протяжении истории Челябинского театра кукол делали его имя, делали для него спектакли, работали для зрителей этого театра. То есть все наши режиссеры, первые, последующие, те, кто с нами сегодня, и те, кто, к сожалению, ушли, в этом спектакле тоже есть в виде кукол.
2: То есть это такой биографический, да, спектакль?
3: Да, это история Челябинского театра кукол, но в контексте страны и мира.
2: Он для всех или для взрослого?
3: Ну, он для всех, потому что там разные системы кукол, и за ним просто интересно наблюдать. То есть если, допустим, тот же ребенок, да, не считывает какие-то смысловые и событийные вещи, то ему наверняка будет интересно рассматривать кукол, а там есть разные, там есть трюковые, там есть марионетки, которые на нитях двухметровых на сцене работают, там есть ростовые куклы. Ну, то есть это очень яркое зрелище, в первую очередь.
2: Театр кукол сегодня все чаще становится точкой притяжения.

0: не только юных, маленьких, да, детей, но и взрослой аудитории со сложным репертуаром. Какую вот долю этих взрослых спектаклей в 91-м сезоне вы включаете? Какой процент?
1: Ну, в 91-м мы будем стараться сыграть все, что есть в нашем репертуаре. А в репертуаре это пятая часть. Если, вот, допустим, у нас 50 спектаклей, то, соответственно, 10 из них – это взрослый репертуар. И, конечно, мы всегда хотим играть эти спектакли, и зрители их ждут. Но не всегда получается по разным причинам. Разные факторы имеют значение. Ну, потому что мы все-таки не забываем нашу основную целевую аудиторию детей. А сейчас вот осваиваем подростковую. Ну, и в том числе Челябинский театр кукол, конкретно нас, знают по взрослому репертуару, еще и потому, что у нас есть целый фестиваль на эту тему. «Соломенный жаворонок».
0: Ну, у вас вообще в афише очень интересные маркировки. Младенчество, юность. У вас планируется в ноябре две премьеры. Это «Клоуны» и «Лысая певица».
1: Да, это вот как раз тот разбег, да, от младенчества до взрослой аудитории, который случится у нас в ноябре. Появятся два новых спектакля. Но вот бэби-формат мы уже попробовали, и два спектакля активно играем. Это «Семья» в постановке Александра Борока и его же спектакль «В гостях у Дедушки Мороза», новогоднее название. И вот решили мы еще одну постановку сделать, потому что очень активный спрос, очень много идут и спрашивают. А бэби-формат, он чем? Его возможности ограничены в смысле наполняемости, потому что каждому ребенку надо уделить внимание, за каждым надо наблюдать. Поэтому не больше 15 детей мы на такие спектакли пускаем, а с каждым из них один или двое взрослых, но это все равно не так много народа. Поэтому нам хочется... Мы бы могли и те, которые есть в репертуаре, бесконечно ставить, и они всегда бы наполняли зрителям. Но вот захотелось нам новую тему попробовать, поисследовать, и в этот раз это тема цирка. Цирковое искусство, которое очень трогает постановщиков, работающих над этим спектаклем. И наш малый зал, это будет малый формат, что обычно для бэби-спектакля, опять же, превратится в цирковую арену. Это будет такой цирковой шатер, а в котором будут работать, ну, кто в цирке? Конечно, клоуны. Клоуны будут и в живом плане, то есть артисты в костюмах, и будут разнообразные куклы. Куклы тоже трюковые, с различными фокусами, превращениями, безопасные, потому что детей вот такого возраста 0+, не остановишь. Мы будем давать возможность детям двигаться по площадке свободно.
0: А «Лысая певица» уже для взрослого?
1: Да, «Лысая певица» — это наш эксперимент. В этом году мы решили попробовать дать режиссерскую свободу нашим актерам. Не секрет, что в актерах иногда эти компетенции и эта мотивация присутствуют, и ребята, существуя внутри спектакля от других режиссеров, начинают мыслить точно так же и имеют такие режиссерские амбиции. Мы объявили конкурс, предложили нашим актерам почувствовать себя режиссерами, подать заявку, расписать какой-то проект, и вот «Лысая певица» — это такой формат. Актер-кукловод Челябинского театра кукол Артем Чистяков предложил нам такой проект. Художником выступила, опять же, наша сотрудница Александра Заряна. Она у нас осветитель, но сейчас учится в ГИТИСе на художника-постановщика. И у ребят получилась довольно интересная, ну, пока в проекте, постановка, которую мы взялись сделать. Это «Лысая певица». Сюжет, если кто не знает, это как раз о отсутствии взаимопонимания в семье, об абсурдности положения, когда двое близко живущих людей не слышат, не понимают друг друга. И это все, вот, знаете, нельзя сказать, что это чуждо, допустим, театру кукол, да, потому что там детский, не детский репертуар. Это все про семью. Мы делаем спектакли для детей, детей приводят родители, родители общаются между собой, и то, в какой атмосфере они общаются, тоже имеет значение для ребенка. Ну, то есть все связано.
0: Вы упомянули уже про новогодний спектакль, и какая будет в этом году новогодняя кампания? Расскажите, пожалуйста.
1: Да, не отказываемся мы пока от нашего маленького спектакля, потому что он хоть и маленький, но очень востребованный. На него билеты выкупают в первую очередь, как только они появляются в продаже. В малом зале у нас остается спектакль «В гостях у Дедушки Мороза» 0+. Мы его будем играть в пятый раз уже. На большой сцене мы ставим новинку, премьеру. Это «Серебряная копытца». Всем известный сюжет, всем известная сказка. И мы решили к нашей традиционной, даже уральской теме, теме обратиться. Работают Александр Борок, Ирина Хмарук, бесконечно сегодня звучащие. Тоже с нетерпением ждем, какой спектакль получится. Ну и традиционно новогодний формат – это и хоровод у елки «Интермедиа фойе», который разыграют наши артисты в постановке главного режиссера.
0: Очень ярко, очень здорово. Попрошу Елену Александровну вас пригласить нашу аудиторию в Театр кукол.
1: Да, друзья, слушатели, наши потенциальные зрители или, возможно, реальные, приходите. Приходите на наш взрослый репертуар, приходите на новогоднюю кампанию, приводите детей. Сегодня наши спектакли адресованы и детям и 0+, и 6+, и 12+, и вашим детям-подросткам, и вам, если вы молодые люди.
0: Спасибо вам большое за это интересное интервью. И напомню, что в гостях в студии «Радио 100» была директор Театра кукол имени Ольховского Елена Ильченко. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
2: Культурный код на радио 100.

0: Coldplay, Higher Power, новое место. Почти час дня в Челябинске. Далее Лесли Одом-младший прозвучит с песней My Favorite Things в рубрике Lux Time. А новый час начнем с новостей. О происходящем в регионе расскажет Елена Трубникова.
1: Lux Time на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинской области планируют увеличить региональный материнский капитал с нынешних 138 до 500 тысяч рублей, почти в 4 раза. О решении накануне доложил президенту Владимиру Путину губернатор Алексей Текслер, добавив, что региональную выплату на второго ребенка продлят до 2 лет. Выплату в регионе дают при рождении или усыновлении третьего или последующего ребенка с 1 января 2012 года. Правительство индексирует ее ежегодно. С января прошлого года сумма выросла со 128 до 133 тысяч рублей, а в начале 2026 года превысила 138 тысяч. Выплачивают капитал по национальному проекту «Семья». Зима в Челябинскую область пришла рано, почти сразу после бабьего лета. Еще 1 октября воздух в регионе прогревался до плюс 20 градусов, а уже сегодня в горнозаводской зоне выпал первый снег. Автомобилисты на трассе М5 «Урал» утром сообщили о временном снежном покрове на участке в районе Сима. Синоптики ранее предупреждали, что дождь со снегом может добраться и до Челябинска. Из-за влияния казахстанского циклона и арктической воздушной массы ненастная и холодная погода сохранится в выходные и в начале следующей недели. Автомобилистам рекомендовали отложить дальние поездки из-за осадков и гололедицы. Школьники Челябинской области могут проверить знания правил дорожного движения и умение вести себя в нестандартных ситуациях на улице в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Она проходит с 22 сентября по 25 октября. Участникам предстоит решать задачи о переходе проезжей части, поездках на велосипедах и самокатах, дорожных знаках и световозвращающих элементах. Организаторы – Госавтоинспекция МВД России, Минтранс России, платформа «Учи.ру» и организация «Национальные приоритеты» при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Задания основаны на реальных дорожных ситуациях, как безопасно перейти дорогу, зачем нужны световозвращатели, как избежать травм при катании на велосипеде или самокате. Затронуты средства индивидуальной мобильности и питбайки. Перед тестированием можно повторить теорию и изучить алгоритмы действий в сложных ситуациях. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Днем порывы до 16. Температура воздуха ночью минус 4 градуса, завтра днем до плюс 8. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
2: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
3: Для лиц старше 6 лет.
4: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. Вы слушаете «Радио 100».

0: James Blunt звучит на Lonely Stone. Ну что, друзья, у меня есть хорошие новости для поклонников группы Beatles. Альбом под названием Rubber Soul перевыпустили с дополнительной композицией. Новая версия стала доступна накануне на стриминговых платформах. Альбом состоит из 68 песен, которые можно заказать на 4 дисках или 5 пластинках. В выпущенный альбом вошли оригинальные 14 песен в моно- и стереоверсиях и в формате Dolby Atmos. Помимо этого, в него включили 20 ранее не выпускавшихся дублей и 3 ранее не издававшиеся домашние демозаписи, в которых звучат ранние варианты песен Daytripper и «They Can Walk It Out». Также в новой версии есть композиция «Little Girl». Это песня Леннона, о которой ранее не было известно. Ну, а теперь вернемся к нашему музыкальному плейлисту. В мировом бестселлере Мэтт Монро прозвучит «Из России с любовью» «From Russia with Love», а в кавер-виле сейчас Mia Rose «Love Me Like You Do».
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Алиша Кис, Underdog на Радио 100. Половина второго в Челябинске. Друзья, если вдруг вы заскучали дома и вам захотелось куда-нибудь сходить, посетить интересное мероприятие, но не знаете, что выбрать, мы вам подскажем. В этом часе будет звучать афиша выходного дня, которую для вас готовит Софья Дегтярева. Берет комментарии у организаторов Соня, и сегодня вы услышите о том, какие интересные мероприятия пройдут в это воскресенье. Афиша будет звучать в 13:45. Но прежде много качественной музыки. Будет у нас и джаз в исполнении Питера Чинкотти. Песня, которую вы услышите, называется «My Favorite Things». Также Стиви Колл скоро прозвучит. Все будет хорошо. It's gonna be alright. Но прежде расскажу вам о погоде на завтра. В это воскресенье в Челябинске будет облачно, возможны умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер подует с северо-западной стороны со скоростью 4-9 метров в секунду. Днем ожидаются порывы до 12 метров в секунду. Ночью будет от минус 1 до плюс 1 градуса, а завтра днем до 7 тепла.
1: Радио 100. Сочетание вкуса и стиля.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: 90-летие Челябинского театра «Кукол» и «Девушки в любви». Как провести выходные? В 19:35 в воскресенье театр «Кукол» повторит юбилейный спектакль-концерт, приуроченный к его 90-летию 1935-й «Ровесники», комментирует директор театра Елена Ильченко.
2: Это, безусловно, сложный спектакль в плане его характера и формата. Во-первых, это спектакль-концерт. Он с песнями, он со сложной хореографией. С точки зрения кукольности, там задействовано около 5 систем кукол. Это и перчаточные, и планшетные, и марионетки, которыми кукловоды работают со второго этажа декорации. То есть это куклы на 3-метровых нитях. Это маппеты, куклы, которые используются в этом спектакле. В этом спектакле артисты работают живым планом в костюмах, которые, кстати говоря, меняют 3 раза. Девушки-медсестры, которые ведут этот спектакль, это повествование, и такими связующими ключевыми фигурами являются. И в этом смысле это, конечно, какой-то синтез искусств, но мы не уходим от нашей специфики, от нашего такого предназначения, что ли, театрального. Кукла в этом спектакле главное.
1: Для лиц старше 12 лет. Также в 7 вечера мини-театр покажет известную историю драматурга Ирины Васьковской «Девушки в любви». Это спектакль про ожидание принца как символа лучшей жизни. Для лиц старше 16 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Насыщенных вам выходных!
0: Афиша выходного дня на Радио 100.
3: Радио 100.

0: Стинг и Цукеро, Септембер на радио Стоп. Почти 2 часа дня в Челябинске. Сейчас в нашем эфире рубрика «Люкс Тайм», а в ней Марису Монте услышим. Новый час начнем с новостей. О том, что происходит в мире, расскажет Елена Трубникова.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Армия России поразила Северный мост через Днепр в Киеве. По нему перебрасывались украинские войска. Удары наносились ночью, применялись беспилотники, сообщили в Минобороны. Также уничтожен логистический центр «Гостомель» в Киевской области, где хранили материальные средства, используемые для снабжения ВСУ. Кроме того, военные поразили на переходе морем сухогруз, который доставлял в порт Одессы грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ. МВД России советуют не вводить пароли, коды из СМС и банковские реквизиты формы, которые предоставляют телеграм-боты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на запрос агентства. В МВД пояснили, что в целях безопасности следует избегать непроверенных телеграм-ботов из сомнительных источников и не вводить в их формы пароли, коды из СМС и банковские реквизиты. Для взаимодействия с финансовыми организациями или получения госуслуг ведомство рекомендует пользоваться официальными сайтами или приложениями. Власти расширяют цифровой профиль россиянина. В него включат данные о судимости, больничных и праве на маткапитал. Об этом ТАСС рассказал зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин. Речь идет об эксперименте по повышению качества и связанности данных в госинформсистемах. Он предполагает развитие цифрового профиля, совокупности сведений о человеке, которые содержатся у ведомств и которыми они обмениваются. Сведения будут включаться в цифровой профиль поэтапно. Часть добавят только в следующем году. Для гражданина это выразится в расширении возможностей электронных услуг по мере готовности ведомств и организаций к обмену данным. Российское антидопинговое агентство не включило фигуриста Андрея Мозалева в новые пулы допинг-тестирования. Это следует из документов, имеющихся в распоряжении ТАСС. Мозалев находился в расширенном пуле тестирования «РУСАДА» минимум 4 последних года. Однако в новом списке места ему не нашлось. Фигурист изначально был заявлен на идущий в эти дни в Грузии турнир серии «Челленджер». Но менее чем за неделю до старта его заменил Матвей Ветлугин. По информации ТАСС, замена не связана с проблемами со здоровьем Мозалева. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Днем порывы до 16. Температура воздуха ночью минус 4 градуса, завтра днем до плюс 8. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Love на Радио 100. Продолжаем нашу музыкальную субботу. Приглашаю вас заглянуть к нам в группу ВКонтакте, а еще лучше, если вы станете нашими друзьями там. Не пожалеете, я уверена в этом на 100%. В группе мы постоянно дарим подарки. Это пригласительные билеты на концерты, выставки, спектакли, иногда в кино. В общем, сможете значительно разнообразить свой досуг, если будете принимать участие. Наши постоянные радиослушатели уже вошли во вкус. Часто балуют себя походами в кино и театры, так что присоединяйтесь. Кроме того, в нашей группе ВКонтакте музыка звучит онлайн. И всегда выкладываем много интересного. Это и рубрики, программы, которые звучат у нас в эфире, и новости из мира кино, и шоу-бизнеса. В общем, сможете почитать много интересного на досуге. Ждем вас там. Ну а теперь вернемся к эфиру. В мировом бестселлере Queen прозвучат Love of My Life, а в Кавервилле сейчас Энн Брун и Лене Олсен. Hello!
1: Кавервилль. Кавервилль. На Радио 100.

0: Депешмот, Dream On на радио 100, 2:30 в южноуральской столице. Ну что, друзья, бабье лето, увы, закончилось. Впрочем, наслаждались мы им весь сентябрь. Надеюсь, успели урвать все эти солнечные денечки. Теперь готовьте теплую одежду и зонты. Синоптики обещают нам дожди и даже снег. Но мы не грустим. Всегда помним о том, что осеннюю хандру можно разогнать с помощью хорошей музыки. За этим всегда приходите на волну 100% комфорта. К тому же на протяжении всей осени, в середине каждого часа слушаем джаз. В этом часе Дэвид Ньюман у нас прозвучит с композицией «Don't let the sun catch you crying». Также Роксет скоро будет, «Crash Boom Bang». Но прежде расскажу вам о погоде на завтра. В это воскресенье в Челябинске будет облачно, возможны умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер подует с северо-западной стороны со скоростью 4-9 метров в секунду. Днем ожидаются порывы до 12 метров в секунду. Ночью будет от минус 1 до плюс 1 градуса, завтра днем до 7 тепла.
1: Радио 100.

0: Сантана и Роб Томас. Композиция называется «Smooth», а мы завершаем очередной музыкальный час. Джоджо Эффект, «You are the love» прозвучит в рубрике «Люкс Тайм». А сразу после в эфир выйдут новости о том, что происходит в регионе, вам расскажет Елена Трубникова.
1: «Люкс Тайм» на радио 100%.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Все виды пенсии вырастут в следующем году. Размеры повышений уже известны, однако показатели пока предварительные. По словам эксперта президентской академии Татьяны Подольской, страховые пенсии проиндексируют дважды с 1 февраля 2027 года на 6,8% по старости, инвалидности и потере кормильца. А с 1 апреля дополнительно на 3,3% с учетом темпа роста средних зарплат и доходов социального фонда. Индексация коснется как работающих, так и неработающих, но работающим пересчитают выплаты еще и в августе по сумме индивидуальных пенсионных коэффициентов за 2026 год. Также с 1 апреля 2027 года на 6,8% проиндексируют социальные пенсии, а с 1 октября ориентировочно на 4% вырастут военные. Ранее отмечалось, что за два года средняя пенсия в России выросла почти на 4 500 рублей. При этом в июле социальный фонд отметил рост обращений жителей Челябинской области по вопросу советского стажа. В прошлом году направили более 160 тысяч запросов, за первую половину этого года уже 200 тысяч. В Миндортрансе Челябинской области прошло совещание с руководителями дорожных организаций и транспортных предприятий из-за ожидаемого ухудшения погоды. С 3 по 7 октября в регионе прогнозируют сильные осадки. Ветер до 15 метров в секунду, понижение температуры и образование временного снежного покрова. В министерстве заверили, что все службы проинформированы, а подрядчики готовы обрабатывать трассы противогололедными материалами. Властям городов и районов рекомендовали не допустить сбоев в работе общественного транспорта, следить за состоянием местных дорог и вовремя проводить противогололедные мероприятия. Водители просят соблюдать дистанцию, скоростной режим и использовать шины по погоде. В Челябинской области стартовал второй этап федеральной операции «Нелегал». Уже выявлено почти 10 тысяч нарушений миграционных правил. Сотрудники МВД по региону вместе с другими силовыми структурами будут пресекать преступления, связанные с организацией незаконной миграции, и перекрывать каналы нелегальной легализации иностранцев. Главная цель – усилить контроль за соблюдением миграционного законодательства на территории области. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Днем порывы до 16. Температура воздуха ночью минус 4 градуса, завтра днем до плюс 8. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.
2: Give up looking for my

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
3: Музыкалка на Радио 100. Музыка – это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на Радио 100. Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Селин Дион, I surrender, на волне стон. Что ж, друзья, Селин Дион долго боролась с болезнью, не выступала, и вот недавно вернулась с концертами в Париже, а потом еще и возле отеля на машине станцевала и спела, порадовала поклонников. Мы радуемся за то, что исполнительница чувствует себя намного лучше, полна энтузиазма. Ждем новых композиций от Селин Дион, в том числе и в нашем эфире. Ну а пока продолжим слушать музыку. В мировом бестселлере Everly Brothers прозвучат Crying in the Rain, а в Кавервилле сейчас Нильс Лангрен Dancing Queen.
1: Кавервилл на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: В это воскресенье в Челябинске будет облачно, возможны умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер подует с северо-западной стороны со скоростью 4-9 метров в секунду. Днем ожидаются порывы до 12 метров в секунду. Ночью будет от минус 1 до плюс 1 градуса, а завтра днем до 7 тепла.
1: Радио 100. 100. Настрой на все 100.

0: Нелли Фуртадо «All good things come to an end» на волне 100. Половина четвертого в Южноуральской столице. Напоминаю, что теперь каждую субботу и воскресенье в нашем эфире звучит новая рубрика «Музыкалка». Вместе с музыковедом Натальей Кучер знакомим вас с историей музыки. Уже рассказали, как музыка появилась в Древней Греции, потом, как исполняли хоралы церковные в Средневековье. Эти выпуски вы можете найти в нашей группе ВКонтакте на стене и в разделе «Подкасты». И вот сегодня третий выпуск прозвучит в эфире. В нем расскажем вам историю бродячих музыкантов. 15:45. Это все услышите. Но прежде музыка. В рубрике «Осенний джаз» сейчас Николь Генри и Эдди Хиггинс. «You don't know that love is».
1: «Осенний джаз» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему все вкусное вредное?
2: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась?
3: Стоит ли покупать лотерейный билет?
4: Можно ли быть счастливым без денег?
5: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
6: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Музыкалка на Радио Стол. Здравствуйте, друзья! Это рубрика «Музыкалка» на Радио 100. Продолжаем вас знакомить с историей музыки. В этом мне помогает музыковед Наталья Кучер. Наталья, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Ольга!
0: В прошлый раз мы рассказывали вам про хоралы. Это церковные песнопения. Сегодня пойдем дальше. Я так понимаю, что будет выпуск уже про другой вид исполнения музыки. Это рассказ про уличных музыкантов со своими произведениями. И, наконец-то, доберемся до музыкальных инструментов Средневековья, да?
1: Абсолютно верно. Мы сегодня поговорим не о церковной музыке, мы поговорим о странствующих музыкантах, которые представляют собой отдельную ветвь музыкального искусства. От них как будто бы выросло дальше профессиональное искусство тоже. И вот эти вот странствующие музыканты, их было великое множество. Их очень по-разному называли. Кто их называл гистрионы, кто жонглеры, кто шпильманы, ваганты и так далее. То есть в разных землях, в разных странах эти названия вот варьировались.
0: Очень хотелось бы знать, кто же были эти люди, бродячие музыканты Средневековья, которые вышли на улицы, постоянно передвигались из одного города в другой, я так понимаю, что не имели постоянного места жительства. Это были действительно фанаты своего дела, которые исполняли музыку ради творчества или, возможно, хотели донести какие-то свои мысли и видения мира или политической ситуации, возможно, в стране. Или просто было такое желание заработать денег именно с помощью музыки.
1: Например, ваганты или гольярды, они были, в общем-то, грамотными музыкантами, они принадлежали к духовенству или были студентами. Некоторые вот не приняты были в духовенство, они пошли гулять по свету и нести вот это искусство в массы, так скажем. Или шпильманы, это, в общем-то, жонглеры на немецком языке, которые тоже были странствующими профессиональными музыкантами, но вот происходили из низшего сословия. Ну, то есть, скорее всего, что они зарабатывали так себе на хлеб.

0: прежней даме, которая была им недоступна.
1: Что касается музыкальных инструментов, здесь-то они точно уже были, да, в отличие от хоралов, где все исполнялось только с помощью голоса, на чем играли уличные музыканты.
0: Ну, здесь, конечно, уже ассортимент, так скажем, инструментов большой. Это, естественно, ударные, это, скорее всего, что первое, это барабаны были какие-то, потом духовые инструменты, свирели, рога, трубы и струнные. Это арфа, фидель, это прапрапредок, скажем, виолончели или скрипки, ну, такой струнный инструмент.
1: У нас уже есть хорошая традиция. Каждый выпуск нашей рубрики мы предлагаем послушать отрывок из той или иной композиции музыкальной. Сегодня тоже у нас она прозвучит, да? Что это будет?
0: Но здесь я предлагаю послушать всем известный студенческий гимн, который называется «Гаудамус игитур». Это вот как раз песня, которая возникла в творчестве вагантов в средние века, 13-14 век примерно. Итак, будем веселиться, ее перевод. И она сейчас вот используется как гимн студентов.

0: Наталья, у нас очень много разных музыкантов, как вы уже сказали. Были еще и жонглеры. Жонглеры, само название ассоциируется у меня не только с музыкой, да, но и с какой-то акробатикой. То есть они еще этим занимались.
1: Да, жонглеры — это французские такие странствующие артисты, которые передавали свое творчество по наследству, исполняли не только музыкальные произведения, но еще и всякие акробатические номера. Часто трубадуры — это более высокая каста странствующих музыкантов, они нанимали жонглеров, чтобы те исполняли их произведения.
0: Сами не могли?
1: Нет, могли, но просто они могли себе позволить, чтобы кто-то за них исполнил. То есть жонглеры — это исполнители, так же, как шпильманы — исполнители, ваганты — часто исполнители, а трубадуры, там, труверы — дальнейшие, французский аналог, так скажем, они были авторами музыки уже. Авторство не приписывалось как таковое, они вот не записывали, что это, да, это моя песня. Но они действительно сочиняли и могли делегировать полномочия исполнения вот как раз-таки такому жонглеру.
0: А как церковь к этому всему относилась? Грехом не считалось вот эти песнопения уличные?
1: Да, естественно, что это все подвергалось гонениям со стороны церкви. Церковные служители называли их часто бесовыми рассказчиками или иудиными детьми. И считали, что вот они зарабатывают деньги себе вот этим уличным музицированием. Это было грехом, чтобы им давать деньги за эти выступления.
0: Наталья, очень интересно, но я так понимаю, что эта тема объемная. Предлагаю следующий наш выпуск тоже посвятить ей и продолжить рассказ про уличных музыкантов.
1: Прекрасно, это будет замечательно.
0: Давайте вот так немножечко забегая вперед, скажем, на чем акцентируем внимание в следующий раз.
1: Ну, давайте поподробнее поговорим про трубадуров. И дальнейшее развитие трубадур — это французская ветвь уличного музицирования. Дальше мы пойдем про немецких музыкантов, расскажем про майстерзингеров, которые сыграли очень большую роль в истории музыки, особенно европейской.
0: Ну что ж, друзья, ждите следующий выпуск рубрики «Музыкалка». «Музыкалка» на радио «Стоп».

0: LP Recovery на волне 100. Челябинске почти 16 часов. Друзья, на этом я, Оля Деева, с вами прощаюсь. Ухожу в отпуск на недельку, поэтому не теряйте. Вам желаю не мерзнуть, не грустить и не забывать про Радио 100. Слушайте музыку высшей пробы. У нас сейчас рубрика «Люкс» стоит в эфире, а в ней Ванесса Дамато прозвучит.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца, мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир, мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Диатоника на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Диатоника. С вами оперная певица-музыковед Дарья Аброськина
2: и ведущий клуба размышлений одинокого прохожего, психолог и искусствовед Юрий Гельстром. Добрый вечер! Сегодня мы будем говорить о музе и жене двух великих людей, ведущей актрисе театра имени Всеволода Мейерхольда, которой посвящено знаменитое стихотворение Есенина «Письмо к женщине», лучшей Маргарите Готье в спектакле «Дама с камелиями» первой половины 20 века Зинаиде Райх. Знаешь, Дарья, в культуре есть очень заманчивая роль – муза-гения. Ведь кажется, что быть музой – это носить красивые платья, вдохновлять на шедевры и купаться в чужой славе, считая себя вполне к ней причастной.
0: О да, со стороны это выглядит как вечный триумф. Но в театре и музыке мы знаем – стоять рядом с титаном значит добровольно войти в зону колоссальной радиации. Гений питается чужими силами, чужой нервной системой. И судьба Зинаиды Райх, пожалуй, самый точный ответ на вопрос, легко ли быть той самой музой.
2: Женщина, которая связала свою жизнь с двумя абсолютными полюсами русской культуры 20 века, Сергеем Есениным и Всеволодом Мейерхольдом, и заплатила за это страшную цену.
0: Они ведь обвенчались с Есениным совсем молодыми, в 1917 году, почти случайно. Познакомились в редакции эсеровской газеты «Дело народа», и Сергей Есенин подарил Зинаиде свою фотографию, а на обратной стороне надписал: «За то, что девочкой неловкой предстала ты мне на пути моем, Сергей». Бежали в вологодскую деревню, нарвали полевых цветов вместо букета. Но этот брак был обречен с первых дней.
2: Есенин не был создан для семейного очага. С точки зрения психологии, это союз с человеком разрушительной стихийной природы. Бесконечные кутежи, ревность, исчезновения, тяжелые приступы подозрительности. Райх родила ему двоих детей – Костю и Таню. Но... как характеризовала Анна Ахматова Сергея Есенина? Для него на первом месте были не стихи и даже не женщины, а в какую сторону зачесать свой чуб, налево или направо.
0: Она ушла от него буквально на грани нервного срыва и попала в психиатрическую клинику. Ей пришлось восстанавливать себя по кусочкам. И как же точно потом Есенин напишет в знаменитом письме к женщине: «Любимая, меня вы не любили. Не знали вы, что сонмище людском я был, как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездоком». Это ведь запоздалое признание собственной невозможности дать ей покой.
2: Но даже после расставания они продолжали мучительно притягиваться. Быть первой любовью и музой молодого Есенина – это как пережить удар молнии. Выжить можно, но рубец остается навсегда. Все жены Есенина – женщины с трагической судьбой.
0: И в момент полнейшего отчаяния, осенью

0: и Галатеи. Драматург Александр Гладков так вспоминал об их романе. Она еще ничего не умела, но у нее был исконный женский дар – быть на высоте любимого человека. Дар, превращавший судомоек в императриц. Полюбив Мейерхольд, сделал ее первой актрисой своего театра с той же не знающей оглядки смелости, с которой Петр I короновал Марту Скавронскую, будущую Екатерину I. И она оказалась прекрасной актрисой.
1: Абсолютно. Вспомни ее Анну Андреевну в «Ревизоре» или Аркадину в «Чайке», а Маргариту Готье в «Даме с камелиями». Мейерхольд выстроил этот спектакль вокруг ее женственности, нерва, пластики. В зале плакали все, от простых зрителей до строгих критиков. Она играла на разрыв аорты, вкладывая в роль весь свой пережитый опыт, всю боль первого брака.
0: Мейерхольд защищал ее от всего мира, создал для нее такой как бы стеклянный купол. Но эта защита сыграла роковую роль. У Райх возникла опасная иллюзия абсолютной неприкасаемости.
1: Наступают страшные 30-е. Театр Мейерхольда начинает методично уничтожать за формализм и чуждую эстетику. Спектакли закрывают, над мастером сгущаются тучи.
0: Она искренне верила, что может спасти мужа своей дерзостью. Райх пишет письмо Сталину. В нем звучит та самая яростная, самоуверенная фраза. «Если Сталин ничего не понимает в искусстве, пусть спросит у Мейерхольда». Мейерхольд понимает.
1: Расплата наступила мгновенно. Театр закрыли. Летом 1939 года Мейерхольда арестовывают в Ленинграде. А через 24 дня в их московскую квартиру в Брюсовом переулке ночью врываются неизвестные. Зинаиду Райх зверски, с нечеловеческой жестокостью убивают. Ничего не взяли. Это была показательная казнь.
0: И жуткий пронзительный штрих – финал. Ваганьковское кладбище, похороны великой актрисы, женщины, перед которой еще вчера трепетала Москва. И почти пустая аллея. Никого. Коллеги, друзья, актеры, боготворившие Мейерхольда и Райх, просто побоялись прийти. Пришли только дети и Екатерина Гельцер, знаменитая советская балерина. Она стала единственным человеком не из круга семьи, кто не побоялся открыто прийти на траурную процессию. Гельцер надела свой лучший костюм, прикрепила все свои высшие государственные советские награды и молча шла за гробом до самой могилы.
1: Так легко ли быть музой гениев, Юрий?
0: По-моему, быть музой гения – это значит добровольно отказаться от собственной защищенности. Гении часто быстро гибнут, а тот, кто стоит рядом, сгорает вместе с ними. Зинаида Райх не была тенью великих мужчин. Она жила страстно, бесстрашно, иногда наивно, но всегда по-настоящему.
1: Она отдала театру и любви все, все до последней капли крови. И осталась в истории не просто музой Есенина или Мейерхольда, а самостоятельной, трагической и великой фигурой.
0: Любите так, как Всеволод Емельевич любил Зинаиду Николаевну. Без оглядки на шепот коллег, до последнего вздоха, строя целый мир вокруг той, в чей гений веришь так же, как и в свой.
1: Любите отчаянно и нежно. Даже если вокруг все рушится и сгущается тьма. Пусть у каждого из вас будет тот, ради кого хочется бросить вызов целому миру.
0: С вами была Диатоника, Юрий Игельстром
1: и Дарья Аброськина. Берегите свою любовь. До встречи в эфире. Диатоника на радио 100 с Юрием Игельстромом и Дарьей Аброськиной.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
2: Почему у одних все, а у других сессия?
3: Сколько времени нормально не мыть посуду?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
5: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210 55 00.

0: Радіо 100. У нас схожі вкуси. Реклама на Радіо 100.
1: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые. Это они, молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
2: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
3: Для лиц старше 6 лет.
4: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь. Оказалось, все, что для этого нужно, завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Твой бестселлер» на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Реклама на Радио 100.
1: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
3: Диатоника на Радио 100. Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам. Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
4: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радіо 100. 100 FM.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Радіо 100. 100 FM. 100 FM.

Chaudement et calmement.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама.

Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210 55 00.

Осенний джаз на радио 100. Whatever Lola wants,

0: this sacred heart before it blows. And everybody knows.
1: Мировой бестселлер на радио 100. Мировой бестселлер на радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210 55 00.

0: Вы слушаете Радио 100.
1: Va-t'en, ouais. Va-t'en, c'est mieux comme ça.